0: Ну что, у меня новости-новости. Угадайте, откуда?
1: Садка-садка.
0: И садки. Ну, конечно же. Садка и МИАС, между прочим, тут лидируют в голосовании за звание «Малая культурная столица 2027».
2: Вау! Вот так, да? Ну, конечно, именно. Да.
0: Мы, конечно, Садка. Мы за нее голосовали и наголосовали, представляете? В Минкульте региона нам об этом рассказали. Садкинский округ набрал более 75 тысяч голосов.
2: Это вся Садка проголосовала?
0: Абсолютно. И не только, мне кажется. Тут гораздо... И мы втроем, да? Вся Садка и вот... Ну и весь наш холдинг, да. Что уж там, поэтому еще тут 5 тысяч вот где-то добавили.
2: Миаски... Ну или 35.
0: Ну, примерно
2: там Садки, да, же 50, да. Ну, 1040, 50.
0: Да, ну у нас большой холдинг просто, поэтому...
2: Между прочим.
0: Да. Накинули 25 сразу. Миасский округ свыше 56 тысяч. Они, получается, отстают на 19 тысяч. Сейчас вот от этой самой... Садки. Но они там вырывают. Смотрите, садкинцы, не расслабляйтесь.
1: Подождите, а Южноуральск борется за что-нибудь?
0: Так, в списке идут далее. Троицк, Златоуст, Едкуль. И написано «другие муниципалитеты». Наверное, там Южноуральск тоже где-то есть.
1: Ну, обидно же! А что, в Садке так больше народу, чем в Южноуральске, что ли? Сейчас.
2: Во-первых, да.
1: Садка, население, сюда.
0: Так, в Южноуральске открывается новый мусоросортировочный комплекс, я тебе так скажу.
1: Да наплевать,
0: из хороших новостей.
1: 41 тысяча в Садке.
0: Так, ну-ка, интересно.
2: Ну, 1030-35, наверное, нет.
1: 37. Ну, на 4 тысячи разница. Я почему нас в другие записали муниципалитеты?
0: Слушайте, 41 тысяча всего, а тут 75 тысяч голосов. Почти половина проголосовавших где-то не из Садки.
1: Они Садка-Садка, у них по два голоса.
0: Это, кстати, хорошая мысль.
2: Так, это значит, мы еще не все проголосовали. А ну, быстро заходим и голосуем за Садку.
0: Должно быть 82 тысячи. Ну и плюс вот эти вот друзья садкинцев, да, как мы. Вольные друзья Садки, как мы себя называем.
1: Подожди, а кто МИАС борется?
0: Да, МИАСский округ.
1: Ну-ка, там-то, конечно, 147 тысяч.
0: Сколько там?
1: 147, в три раза больше, чем Садка.
0: Так, а там 56 пока проголосовали. Там вот недобор какой-то идет. Возможно, садкинцы поработают.

0: Или надо этим не дают им голосовать как-то.
1: Удивительно, кстати, да? Нет, ну что Сатка, что Миас, что Южноуральск на самом деле. Места, которым есть чем гордиться. Но в Миасе-то есть Тургаяк, между прочим, да. Всероссийско признанное.
2: Очень такое. Много там есть.
1: Очень много всего в Миасе, да.
2: Таганай. Это там?
1: Ну, это не Миас.
2: Не Миас?
0: Нет, не Миас.
1: Не совсем Миас.
2: Не совсем? А в Сатке что есть?
1: Но в Сатке же вот этот остров их знаменитый. Да, в принципе. Стелла Саткинская.
0: Мы знаем.
2: Знаменитый остров.
0: Муралы там прикольные.
2: Муралы и в Южноуральске прикольные.
1: Подожди, как оно? Ласточкино, нет?
0: Ну, гнездо есть у нас какое-то, но это пирожное.
1: Да, оно на Крым? Нет, оно в Крыму, но...
2: Чем знаменита Сатка?
0: В общем... Нам нужен наш саткинский консультант. Срочно.
1: Алло, Елена, доброе утро.
0: Да, врывайся в чат, расскажи
2: что?
0: Нам.
2: Что? Сатку называют уральским Диснейлендом? Кто-нибудь хоть раз так называл Сатку вообще?
0: Я, кстати, от Лены ни разу не слышал.
1: Лен, срочно!
0: Ну, ребят,
2: мы едем в Диснейленд!
0: Всем пока, я в Диснейленд! Вот туда вот я поехала на выходные.
2: Капец. А, вот Дзюраткуль — это как раз рядом с Саткой, да, получается? 30 км.
0: Но какое отношение Дзюраткуль имеет к Диснейленду? По-прежнему вопрос. Интересно.
2: Музей под открытым небом, стрит-арт, окей, комплекс пороги. Пороги, а не пироги, пороги все-таки.
0: Пороги.
2: И долина реки Ай и скалы. Ну, не знаю, конечно. В Южноуральске тоже что есть посмотреть.
0: Так, надо выяснять.
1: А вот загугли, кстати.
0: Про Диснейленд.
2: Чем знаменит Южноуральск.
0: Смотрите, голосовать надо стараться сейчас до 15 июля как можно больше. Там потом подведут промежуточные итоги. 10 победивших территорий представят всю информацию про себя. Вот этим самым членам жюри. Потом второй этап народного голосования пройдет уже в сентябре. 5 финалистов проведут очные презентации. Уже вот комиссия проедет по этим городам и в октябре назовут того самого победителя. Так что вот пока голосуем до 15 июля, потом немножко передыхаем и в сентябре опять мощно голосуем.
1: Так. Следующая новость у меня есть.
0: Так.
2: Подожди, можно перед твоей новостью вот просто 3 факта о Южноуральске? Ну, на всякий
1: конечно,
2: случай.
1: Конечно, обязательно.
2: То есть производство искусственного кварца, музей под открытым небом, солнечная электростанция. Вот мы,
1: чего
2: мы,
1: ты не дал ему сделать красиво?
2: Мы город будущего.
0: Но он очень быстро, он старается
1: ты
0: для тебя.
1: Ты не успел, да?
2: Да. Ну,
0: вот, теперь давайте.
2: Много бабушек. Вот, просто от тебя.
0: И город будущего, и город прошлого.
1: Ладно. Как красиво. Мне кажется, вам это надо как-то написать где-то. На стеле, на въезде.
2: Много бабушек.
0: Южноуральск. Нам бы немножко настоящего.
2: Я осуждаю, кстати, вас за это, ребят. Южноуральск вперед. Южноуральск forever.
0: Южноуральск вперед. Южноуральск назад. Опять же, продолжая этот лозунг.
2: Никогда вас не пустят в Южноуральск. Никогда. Я знаю, вы не сильно расстроились из-за этого. Но все равно мы вас тихо ненавидим,
0: ребят. Нам бы до Сатки бы доехать. Мы все никак не можем погостить.
1: Да. И до твоей дачи, Сень. Вот. А, кстати, что хотелось бы сказать. Мы любим все города нашей области. Вообще одинаково, между прочим. Поэтому мы просто издеваемся над Тимоном. Так что все южноуральцы, вообще не принимайте, пожалуйста, это никак на свой счет. Вот.
2: Вас уже прокляли там все равно.
1: Но это
2: я же говорю,
1: ты.
2: Много бабушек. А среди бабушек очень много тех, кто колдует. Так что все, вам капец.
0: Слава богу, с Южноуральском на связь не только через тебя, но и через соцсети и радиоэфир. Поэтому мы всем им передаем горячий привет и наши сердечки.
1: А там все люди адекватные, нормальные, пишут нам, что нас ждут, между прочим, Тимон. Итак, та самая новость, которую мы хотели рассказать, все-таки 8 час, может, немножечко хоккея. Как вы на это смотрите?
0: Давай быстренько.
2: Ну, очень быстренько.
1: Быстрый хоккей. Экс-форвард челябинского трактора, именуемый Максимом Шабановым, стал свободным агентом в НХЛ, между прочим.
2: Подожди, ну значит, он с любым клубом еще.
1: Конечно, может. Но тем не менее, Нью-Йорк Айлендерс не сделали квалификационного предложения российскому форварду. Это значит, что если вдруг так случится, что ни один из клубов НХЛ, ну, договоренности ни с одним клубом не случится, может быть, у нас что-то в Челябинске случится хорошее еще этим летом.
2: Ну что?
1: Вот почему мы никого не подписываем. Ждем, так сказать.
2: Ждем Макса, который поведет за собой молодежь. Там еще одну новостюшку ты мне вчера скидывал, но пока
1: про
2: не будем.
1: Про Евгения Дадонова. Пока не будем.
2: Про Евгения Дадонова не будем пока.
1: Пока не будем. Пока лучше о погоде Сеня расскажет.
3: Погода.
0: Плюс 15 тем временем в центре Челябинска. Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-восточный ветер днем сегодня плюс 19, 24.
3: Реклама на радио «Континенталь». все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Выпуск с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать
5: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
10: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
13: А дети?
12: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
13: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
12: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
14: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: УЗИ. 700-104, мы готовы играть дальше, друзья. Звоните, набирайте нас. Если вдруг вы вчера каким-то образом нас не слушали, то...
1: То вас ждет сюрприз вообще. Лучше не звоните, это очень страшно.
0: Ну да, реально сложное задание. Английский трек, как говорится. Вчера его никто не разгадал. Сегодня будем делать попытку number two.
2: Да, не звоните. Ксюша очень не хочет это опять читать. Но придется, я думаю. И, может быть, мы наконец расстанемся с сертификатом в Midpoint. Танцевальный даром бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный. А это значит прогноз по... Погода в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
1: И сейчас в нашем эфире появится тот самый слушатель. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Возможно, который слушал нас вчера. Тебя как зовут?
3: Максим.
1: Как настроение?
3: Отличное.
1: Вчера слушал нашу песню?
3: Не слушал.
1: Так, Ай-яй-яй. Ну, такое тоже случается. Поэтому сейчас будет нечто.
2: Ну что, на бис?
1: Давайте.
2: Итак.
0: Я напомню, какая была у нас вчера механика. Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все гласные буквы. Остались только согласные. Вот сейчас Ксюша разомнет свой речевой аппарат и зачитает те самые буквы, которые остались.
1: ЗЗМ МТ М Н С ФОР ТЫТ. Это сложное было. А ШУ М ХВ Т МВ ЛК З ВРТ Н БТВИН З ДИНСИНГ ЛАЙТС Б МН Б МН ЗЗМ
0: ЗЗМ.
2: ЗЗМ.
1: Ну вот на ЗЗМ нужно обратить внимание, потому что это прям подсказка подсказок. Максим, есть варианты?
3: Я думаю, это Леди Гага.
1: Леди Гага. Кстати, какая-нибудь абракадабра.
2: Ну, она бы могла такое спеть вот без гласных даже вполне. Возможно, мы спалили.
1: On the floor.
2: On the floor, главное, да, оставить и нормально. Леди Гага, типичный ее трек.
1: Но вы, Максим, это не Леди Гага. Едем дальше. Следующий слушатель 700 ровно, 104. Привет, как зовут тебя?
4: Привет.
2: А со смельчаками-то не очень у нас сегодня. Неужели никто не сделал домашку со вчера,
0: ребят? Я вам говорил, это очень сложно.
2: Но ЗЗМ,
0: ребята. Вчера еще предупреждал вас.
1: Ну и что теперь?
0: ЗЗМ, это сейчас до зимы будем гадать.
1: Ну ничего страшного.
2: До зимы. Я бы даже так сказал.
1: Ой, я даже так хотела бы напеть. Ну ладно, не буду.
2: Я тоже вот думаю об этом, да, вот. Нет, уже не напеть. Будем. Ну пока нет, да. Завтра, нет. Если что, напоем.
1: Да, конечно.
2: Сегодня только начитаем.
0: Не, давайте в пятницу напоем. Типа всю неделю никто не заберет, мы в пятницу напоем. О, есть.
1: Мы же уже запланировали все.
0: Есть у нас смельчак, доброе утро.
5: Доброе.
0: Как тебя зовут?
5: Антон.
0: Антон, как дела?
5: Нормально.
0: Что делаешь?
5: Еду на работу.
0: Кем работаешь?
5: Продаем всякое, и бананы тоже.
0: Все, даже бананы.
1: Антон продажник.
0: Антон сумасшедший просто. Вкидывает там какую-то дичь, вообще непонятно. Антон, ну давай рассказывай, что там за ЗЗМ.
5: А там что, на английском, да, что-то может быть?
0: Конечно, уже есть на английском.
5: А это может быть какая-нибудь Шакира? Зу-зу?
0: Конечно,
2: Зу-зу, может быть, Зу-зу. Она тоже часто такое поет.
0: Нет, конечно.
2: Нет, разумеется, не Шакира.
1: Мы бы так легко не отвечали.
0: Ну, давай там, продавай. Продавай версию свою в следующий раз. Может, завтра дозвонишься. Ну, что ж, если больше смельчаков у нас нет, то переносим трек на завтра, правильно?
1: Ну, нет, есть еще один.
0: Есть
1: финальный.
0: Еще один, думаешь?
1: Да.
0: Не знаю, я на Сеньке на лицо смотрю, он говорит, за ЗЗМ никто пока не хочет отгадывать.
2: Давайте. Три, два, один.
1: И?
0: Один на ниточке.
1: Один на волосике.
2: Оставляем на завтра.
1: Эх.
0: Пока.
2: Пока, да, счастливо вам, ребят. Все запомнили, ЗЗМ. Пытаемся разобраться, что же это. И тогда забираем сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра. И, кстати, на всех поверхностях. Вход для девушек там свободный. Это значит прогноз погоды. Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый северо-восточный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь». Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. «Никслайн». Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.

0: пора зачитывать ваши комментарии на тему сегодняшнего эфира. Мы отмечаем Всемирный день социальных сетей и придумываем прикольное название для той самой новой соцсети. Как она назовется?
1: И уже полтора часа мы в эфире еще ни разу не сказали «Черемша», кстати. Вот Станислав напоминает нам, если что, да, соцсеть «Черемша». Ну, сейчас на хайпе можно в целом.
2: «Будь в курсах».
3: Такая чисто пацанская.
1: Нормально, все в курсах там. Лайк, пост и точка. Вот такая вот, опять же, наша соцсеть.
0: Так, я в ТГ-канале.
1: А, расскажи, как там.
0: «Ксюша Тима Несения».
1: Угу.
0: Там прекрасно, он лучший.
2: Чат-корт.
3: Чат-корт.
1: Но есть Дискорд, да. Почему бы не чат-корт устроить какой-то, где много чатов плане. Всяких? Не знаю, возможно. Империя Игорь. Вот так вот. Или Игорь.
0: Это я скорее. Так всегда говорю.
3: Я Мыша Банов. Но это просто, скорее всего, на новость реакция была. Не то чтобы соцсеть. Хотя Ксюша бы в такую зарегалась тут же. Просто ни секунды не думая.
0: Я уже там, ты не знаешь.
1: Ну если что, на новый сезон можно и соцсеть какую-то запилить. Почему нет?
0: Да все что угодно можно, главное его запилить. Ну вы понимаете, о чем мы.
1: По условиям контракта вы должны создать свою соцсеть. Да, нормально. С бобром за столом. Если что, Арина всегда готова посидеть в такой соцсети.
3: Есть еще миг от Татьяны. Mm-hmm. Есть только миг.
1: Опять же.
0: Еще... Я жду прошлым и будущим.
1: Из коротенького еще называется.
0: Жизнь.
1: Как? Рандом. Есть еще. Вот. Типа беги домой. Видимо, да. Такая соцсеть тоже очень приятная, особенно в конце работы. Рандом.
3: Так, шопоголики со стажем, но это, видимо, конкурент каким-то ВБшкам различным.
1: Mm-hmm. Да, они должны как-то объединяться, я согласен. Мериться корзинами, опять же, это очень важное.
3: КГ-канал. Килограмм. Замена телеграмм, пожалуйста.
0: Неплохо.
3: Килограмм.
1: КГ-канал. Нормально, кстати, да.
3: Пуш-пати. Ну, хоть там будет пуш-уведомление, да, правильно?
1: Приходить, да. Апатия каких-то, опять же, исключительно, только об этом. Было бы приятно.
3: Ай, лента гоу. Тут все, лайк, стоп. Вообще такие от Лены есть комменты.
1: Только вайб без драмы. Вот такая вот еще соцсеть. Вот, там прикольно, мне кажется.
0: Без драмы, это хорошо. Это многие девочки бы хотели.
3: Ни на что не намекаю, но от Станислава вариант шикарный. H.L.D.C. Холодец.
1: Холодец. Да.
0: А мы, кажется, поняли.
1: Возможно, мы когда-нибудь это прочитаем, но проблема в том, что нет песен про холодец.
3: Как?
1: По крайней мере, в нашем эфире.
3: Ну, в нашем эфире нету, да.
1: А так существует, да, все-таки.
3: Да,
1: ты когда-нибудь все-таки создал этот трек, да?
3: Да нет, даже не я, наверняка. Вот смотри, холодец, ландыши.
0: Так.
3: Холодец, холодильный холодец.
0: Угу.
3: Ну, тут еще кто... арбалет.
0: Ты просто придумываешь.
3: Арбалет холодец, тропы не врут холодец. Я не знаю, что это за песня, надеюсь, все нормально с ними.
1: А, это название группы ты читал. А песня называется «Все холодец».
3: «Все холодец».
1: Мы не будем это слушать в хите или не хите. Мы уже уверены.
3: «Холодец из твоих мозгов», пожалуйста, вот есть песня.
1: От группы «Зомби», прости.
3: Почти.
1: Где-то так, примерно, да. «Зомб», может быть, что-то такое.
3: «Дюна». Хрен пельмени холодец, вот, пожалуйста.
1: Прекрасно. Вот ну вот от них я ждал, да, что-то подобного. Как будто эти ребятки вот именно на этом вайбе.
3: А ты еще не послушал, а уже вкусно тебе стало от этой песни.
0: Нет! Нет, конечно, нет!
1: Уже какой-то банькой повеяло сразу.
0: Давайте здравый смысл включать.
1: Когда говоришь «Дюна», уже банькой повеяло сразу, по факту.
3: Только банькой там.
1: Это да.
3: Всеми благами, как говорится. Ну что ж, наши блага — это ваши комментарии. Мы ждем их как можно больше в группе ВКонтакте vk.com/radiochel в телеграм-канале Radio Continental.
1: С кем-то одним мы поделимся еще одним благом — это сертификат в лето о «Империя игр». С утра по
4: радио. Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: 700-104, давайте скорее набирайте. Кто первый, тот и будет с нами играть в рифмы. Вот все просто, рифмуйте, забирайте подарки.
3: Да, с нами играть, подарки забирать. Вот такие рифмы у нас в Джунгли Сити. Вот куда мы вас отправляем. ИП Соболев, Илья Дмитриевич. Игру представляет Джунгли Сити. А это, между прочим, 2600 квадратных метров веселья для всей вашей семьи. Более 40 игровых активностей. Бесплатное шоу, ресторан, незабываемые дни рождения.

0: и праздники. Все это в одном месте. Приходи, ТРК Горки, второй этаж.
1: Ну а сейчас залетайте к нам прямиком в эфир. Доброе утро.
2: Алло, здрасте.
1: Как тебя зовут?
2: Аня.
1: Аня?
2: Да.
1: Аня. Доброе утро еще раз. Я просто подумал, это Аня или алло, ты еще раз говоришь, непонятно было. Что делаешь?
2: Мы с дочкой приехали в парикмахерскую.
1: Кого стричь?
2: Дочку.
1: Вот сейчас опять я не понял, дочку или внучку?
0: Дочку.
1: Дочку.
2: Дочку.
0: Да, не с дочкой приехали в парикмахерскую, стричь внучку. Да, сейчас еще жучка подбежит.
1: Внучка за жучку, жучка за этот бритву.
0: Парикмахерская, репка называется. Все, мы разобрали. Но нет, у нас не репка, у нас рифмы, у нас совсем другая игра.
1: О, да, была когда-то у нас репка в эфире, действительно.
0: Тоже припомнилось, да.
1: Так, Ань, значит, смотри, тема такая, 5 слов, на каждое ты должна придумать рифму в течение минутки. Готова?
2: Готово.
1: Погнали.
0: Итак, первое слово. Ров.
2: Кто? Ром?
0: Ров. Ров. Такой у замка. Ров. Да. Не рофл. Ров.
1: Я через Ф написал.
2: Сугроб.
0: Это потому что Раф.
1: Сугроб.
0: Так.
1: Рифмы, рифмы. А, не ассоциации. Рифмы. Типа ров, Аня покров, например.
2: А, ров.
1: Ров.
2: Улов.
0: Улов, хорошая, да.
1: Плов или улов?
0: Улов, улов.
1: Я ее не совсем понимаю.
0: Второе. Ад.
1: О,
0: вот есть рай, а есть ад.
2: Ад. Виноград.
0: Хорошая. Закат.
2: Закат. Дальше, дальше.
0: Бык.
2: Клык.
0: Пилот.
2: Пилон?
0: Пилот, пилот.
2: Пилон.
0: Пилот, пилот.
1: Пилот.
0: Он летает пилот. Такой за штурвалом.
1: Летчик.
2: Пилот. Пилот.
1: Время закончилось.
2: Тимон, помоги.
0: Ну, пилот.
1: Зря ты это сказал.
0: Ну, давай ты.
1: Ну, ладно, у меня нормально есть. Кашалот.
0: Вот, кашалот.
2: Кашалот, да.
0: Причем не полет, кашалот. Что-то на закат что-нибудь накинем, нет? Или бог с ним?
1: Закат. Подкат.
0: Подкат. Ну, не откаты, ладно. Останавливаем. Все записали, и Ксюша должна ворваться прямо сейчас нам в студию и тоже порифмовать. Она все это не слышала. И сейчас вот на свежую голову он бросает нам еще 5 рифм. Нам нужно хотя бы одно совпадение. Ксюш, готова? Голова свежая?
3: Здрасте.
0: Я обещал, я анонсировал.
3: Готова.
0: Погнали. Твоя минутка пошла. Первое слово — ров.
3: Покров.
0: Ад.
3: Гад.
0: Закат.
3: Откат.
0: Бык.
1: Тупогуб.
3: Тупогубенький бычок. Бык.
1: Бык. Шашлык.
3: Шашлык.
1: Не, я просто сказал.
3: Не, хороший.
0: Пилот.
3: Пилот. Антидот.
0: Останавливаем минутку.
3: А, и последний уже был?
0: Да, все, вот так быстро пробежались.
1: Возможно, все запорол.
0: Ну, ах, у всех на уме. Шашлык, конечно, летом, но посмотрим, у всех ли. Вот в чем вопрос.
1: Ров. Лов и покров. Кстати, я говорил, Аня покров.
0: Она не поверила тебе. Не повелась.
1: Ад. Виноград и гад. Закат. Вот тут рядышком прям подкат и откат. Вот прям, вот, прям вот оно, вот тут вот.
3: Ну прям две буквы. Чего тут,
1: бык, клык и шашлык. И пилот, кашалот и антидот.
3: И
1: все.
0: А это последнее было слово.
1: Последнее. Ну я не знаю, есть только подкат-откат как-то.
3: Ну вот как будто они вообще,
0: как будто звучит как тактика. Подкат-откат. Да. Все идеально.
1: Но недаром мы сегодня чемпионат мира по футболу смотрели с вами.
3: Ну давайте, ну давайте.
1: Какие мы добрые стали, а? Последнее время аж бесит.
0: Все. Подарки отдаем с удовольствием и отправляем. И опять же, есть с кем сходить. С дочкой вот туда после парикмахерской сразу и побежит в Джунгли-Сити.
3: Yeah.
0: Итак, там можно забыть о скуке. Джунгли-Сити — детский развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья, более 40 игровых активностей, море радости для всей вашей семьи. ТРК Горки, второй этаж. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.

0: Ну что, подводим итоги. Буквально через несколько секунд мы будем отдавать подарки.
1: А это сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: И прямо сейчас мы объявим имя того самого победителя, который заберет подарочки.
0: Да, представляете, ее фамилию создали шумеры в Месопотамии около 3500 лет до нашей эры. Вот так.
2: Ого, ничего себе, ты просто слово «письменность» загуглил?
0: Да.
2: Ольга Письменная побеждает сегодня, как вы поняли.
0: Поздравляем!
1: Потому что она что? Много писала.
0: Да.
1: Молодец.
2: И поступала мудро. Да, это мы любим. А еще мы любим собираться с вами здесь в 7.00 по утру на 104FM, чтобы вас бодрить, веселить и радовать, конечно. Ну, а на сегодня все. Мы, собственно, вас и взбодрили.
0: И повеселили было. Немножко даже.
2: Даже порадовали?
0: Даже порадовали.
2: Даже, ну, Ольгу конкретно порадовали.
0: Конкретно, да. А не переживайте, шумеры это лечится. Там все нормально сейчас с медициной у нас.
1: И Тимон, мы надеемся, по крайней мере.
2: Мы бы очень хотели. Мы очень ждем того момента. Ну что, все на этом. Мы убегаем.
0: А может, шумеры это как зумеры, типа то поколение до нашей эры. Шумеры. Нет? Ну ладно, давайте бежать тогда, получается.
2: Давайте убегать, да. Давайте скажем, что это был Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша.
2: Этим составом вернемся завтра, ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
0: хорошего дня!
2: Пока!
3: Слушай лучше.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске более 900 жилых домов оставят без горячей воды. И на областном Сабантуе впервые ввели дресс-код. В Челябинске готовятся к третьему этапу опрессовок теплосетей, а с ними к отключениям горячей воды. Стартует новый период работ 7 июля, напоминает пресс-служба мэрии. Воды не будет в течение 2 недель более чем в 800 многоквартирных домах, еще почти в 100 частных, а также в 96 социальных учреждениях. Это коснется всех районов, кроме Металлургического и Центрального. Перечень адресов можно найти на официальном сайте администрации города. В управлении ЖКХ отмечают, что 2 недели – максимальный срок отключений, но он может быть продлен в случае аварийной ситуации. Также на июль запланированы опрессовки в домах, которые обслуживают локальные котельные. Дождливый июнь продолжает ставить рекорды. В Миассе 27 числа выпало 74 мм от суточной нормы. Это побило показатель почти 50-летней давности, когда зафиксировали 67 мм, сообщает гидрометцентр региона. Кроме того, большое количество дождей отмечено в разные даты первого месяца лета в горных районах. Это Верхний Уфалей, Златоуст, Миасс и Катав-Ивановск. Такая погода вызвана обширным малоподвижным циклоном, который сохранит влияние и 30 июня. Особенно сильные осадки возможны в северной части региона. В целом же дожди на Южном Урале продолжатся до выходных. К субботе ожидают установления жаркой погоды, а осадки полностью не уйдут, но останутся лишь местами. И последнее. В Аргаярском муниципальном округе у деревни Норкино 4 июля пройдет 70-й областной Сабантуй. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта региона. Областной дом дружбы народов подготовил многочисленные тематические и зрелищные площадки. Около 20 юрт и подворий с ярким национальным колоритом позволят окунуться в атмосферу национального быта. Впервые организаторы объявили дресс-код праздника. Это национальные костюмы или элементы традиционной одежды. Это не требование, а скорее пожелание. Традиционно южноуральцев ждут спортивные состязания, мастер-классы и многое другое. Все детали о программе областного Сабантуя можно найти на сайте регионального Минкульта. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе – плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Садке и Златоусте – 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске – плюс 22.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Аня Пересильд оценила свои результаты ЕГЭ. Вика Бонни ищет помощницу по хозяйству, а Гарри Стайлз упал на сцене. 17-летняя пассия Вани Дмитриенко Аня Пересильд нарушила молчание об итогах выпускных экзаменов. В видео, адресованному своему наставнику, будущая абитуриентка ГИТИСа призналась, что считает полученные баллы невероятным достижением. Однако интригу актриса сохранила. Конкретные баллы по предметам Анна озвучивать не стала. Виктория Боня разместила объявление о вакансии домработницы, подчеркнув, что ей нужен человек с любовью к порядку и внимание к деталям. В числе требований кандидатки Боня озвучила простой список: аккуратность, страсть к работе и особенно подчеркнула умение заправлять кровать, как в лучших отелях. Платить за проделанную работу звезда готова $1500 в месяц. На стадионе Уэмбли в Лондоне певец Гарри Стайлз оказался на полу прямо посреди выступления. Инцидент случился сразу после того, как артист выплюнул воду. Предположительно, он подавился и упал на пол. Спустя несколько секунд Стайлз поднялся, помахал зрителям на прощание и покинул сцену. В соцсетях фанаты начали бурно обсуждать случившееся. В комментариях к видео поклонники недоумевали, почему никто из команды не спешил проверять самочувствие звезды. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Вреди нас за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Reginas на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
2: Тянем?
4: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш БМВ к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе БМВ М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в среду плюс 20-25.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Кашириных 141А.
1: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
2: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске 9 человек пострадали в ДТП в Миассе. И вода в южноуральских реках продолжает прибывать. В Миассе произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек. В региональной госавтоинспекции рассказали, что авария произошла накануне на объездной дороге в районе дома номер 2/8. 20-летний водитель за рулем ВАЗ не оценил безопасность маневра и пошел на обгон. В это время по встречной полосе двигался минивэн Toyota Voxy. В лобовом столкновении водители обеих машин получили переломы. У 7 пассажиров минивэна предварительно диагностировали легкие травмы. По факту ДТП идет проверка. В Челябинской области зафиксировали подъем воды в реках. Причина – рекордные дожди, которые продолжают усиливаться, рассказали в региональном Минэкологии. По данным Челябинского ЦГМС, в селе Кизильском за июнь выпала уже 4 месячные нормы осадков, а в Магнитогорске и Миассе объем превысил 3 нормы. За последние сутки на большинстве рек области уровни поднялись до 25 сантиметров. В верхнем течении Миасса у села Новоандреевка вода стоит на опасной отметке. В Минэкологии заверили, что держат ситуацию на контроле. Специалисты постоянно мониторят данные о работе гидротехнических сооружений, уровнях водохранилищ и объемах сброса. И последнее. В Челябинской области подвели итоги экзаменационной кампании. Сразу 8 выпускников смогли сдать единый государственный экзамен на максимальные 200 баллов. Как сообщает региональный Минобор, также выросло количество 100-бальников. 8 человек показали наивысшие результаты по биологии, столько же по информатике, трое отличились в географии и один выпускник в английском языке. Среди новых 200-бальников Алиса Богомолова и Ульяна Угольникова из лицея номер 35, а также Софья Косарева из лицея номер 97 Челябинска. Все они сдали на отлично химию и биологию. А Егор Ламзин из 31-го лицея показал высший результат по профильной математике и информатике. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе – плюс 21. В Магнитогорске, Карталах-Сатке и Златоусте – 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске – плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали и в море.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый северо-восточный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-22.

0: Бесславия. Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
1: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик у специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, важный разговор поможет расставить все по местам. Честность станет главным преимуществом. Тельцы, вам удастся найти поддержку там, где вы ее не ожидали. Открытость укрепит полезные связи. Близнецы, события будут развиваться стремительно и потребуют гибкости. Умение переключаться окажется особенно ценным. Раки, теплое общение подарит чувство уверенности и защищенности. Цените тех, кто рядом. Львы, у вас есть шанс проявить лучшие качества перед широкой аудиторией. Харизма поможет добиться желаемого. Девы, иногда неожиданности ведут к лучшему. Вы справитесь с делами значительно быстрее, чем рассчитывали. Весы, новые знакомства окажутся полезными в будущем. Легкость в общении откроет дополнительные возможности. Скорпионы, сегодня многое станет понятнее благодаря внимательному наблюдению. Вы увидите скрытые связи между событиями. Стрельцы. Любопытство приведет вас к интересному открытию, а полученный опыт пригодится раньше, чем вы думаете. Козероги. Ваш авторитет укрепится благодаря ответственному подходу. Люди будут обращаться к вам за советом и поддержкой. Водолеи. Неожиданная идея поможет

0: Фарфоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Конфликт на базе отдыха под Челябинском закончился стрельбой. И в Магнитогорске предприятие наладит выпуск проволоки. Три человека получили ранения в результате стрельбы на базе отдыха Курочкина под Челябинском. Информацию об этом порталу 74.ru подтвердили в региональном полицейском главке. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, вечером 28 июня на базе отдыха разгорелся конфликт двух компаний. Один из участников, 42-летний мужчина, достал травматическое оружие и начал стрелять. На место выехали полицейские и сотрудники Росгвардии. В отдел МВД по Копейску доставили троих подозреваемых. Оружие изъяли. Легкие травмы по предварительным данным получили трое. Обстоятельства конфликта пока уточняются. Стрелка отправили в изолятор временного содержания. В Магнитогорске компания МЗ «Стальсистема» при поддержке Фонда развития промышленности Челябинской области запускает современное производство холоднотянутой проволоки из нержавеющей стали. Эта продукция крайне востребована в стратегически важных отраслях – от нефтегазохимии до судостроения. Однако до сих пор большую часть российского рынка занимают импортные поставки, рассказали в фонде. Объем инвестиций в проект превысил 72 миллиона рублей. На эти деньги будет закуплено высокотехнологичное оборудование. Запустить цеха на площадке ММК «Индустриальный парк» планируют в первом квартале 2027 года. И последнее. Подавляющее большинство россиян не представляет жизни без интернета. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Только треть респондентов ответили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Половина участников опроса рассказали, что могут комфортно провести без сети 1-2 дня. А 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Но только если проведут его в собственном доме на природе. Это позволит перезагрузить голову и больше времени уделять всему, кроме гаджетов. Треть потратили бы это время на хобби, четверть на семью и друзей, а 18% сосредоточились бы на спорте. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Стэнк 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Стэнк 500 Технопремиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Тэнк Регинес. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинес на Каширинах 141А.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах-Сатке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый северо-восточный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
6: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
4: И что?
6: Встреча завтра.
4: Подожди меня.
6: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Материнский капитал проиндексирует в феврале 2027 года. И в Челябинске впервые проведут гонку для ниндзя-атлетов. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал дату следующей индексации материнского капитала. Перерасчет произойдет 1 февраля 2027 года. Размер прибавки определят строго по уровню фактической инфляции за 2026 год, пишет ТАСС. По словам Нилова, пока называть конкретную сумму прибавки рано. Осенью правительство представит проект федерального бюджета, который сверстают, исходя из прогнозного уровня инфляции. Однако реальный рост цен может отличаться от прогнозов. Именно поэтому окончательный расчет отложили до февраля. Кроме того, Ярослав Нилов добавил, что с 1 февраля также вырастут и страховые пенсии. Происшествием. В Магнитогорске мошенники обманули мужчину, который хотел приобрести морской контейнер. В полиции рассказали, что 44-летний местный житель нашел подходящее объявление в интернете. Затем он связался с продавцом и перевел предоплату в размере 42 тысячи рублей, ровно половину стоимости товара. После перевода денег продавец перестал выходить на связь, а обещанный контейнер так и не доставили. Мужчина прождал несколько дней и обратился в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве. Полиции напомнили, что при дистанционных покупках стоит избегать предоплаты, а лучше пользоваться безопасными сервисами сделок на официальных сайтах. И последнее. В Челябинске пройдет чемпионат и первенство Уральского федерального округа по гонке с препятствиями. На 100-метровой полосе с 11 преградами смогут сразиться как опытные атлеты, так и начинающие спортсмены. Подобные соревнования в Южноуральской столице проведут впервые, рассказали в администрации. Их разделили на два блока. Один для профессионалов со спортивными разрядами, другой назвали «Вызов железного леса». В нем смогут выступить все желающие от 8 лет. Мероприятие пройдет на стадионе Кающенко 18 и 19 июля. Регистрация уже открыта. Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе – плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Садке и Златоусте – 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске – плюс 22.

0: взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: года. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в среду плюс 20-25.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эко-вывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7 922 732 74 69. Троицкий тракт 5. Эко-вывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
4: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
6: Вот представь себе, новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
7: А дети?
6: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
7: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
6: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.

0: Дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Баревит.ру.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинской области усилили контроль за ценами на топливо, и в регионе пройдет первый костюмированный фестиваль сапбординга.

0: Урале завершили создание муниципальных штабов по топливообеспечению. В городах и районах организован ежедневный контроль ситуации на АЗС. Об этом шла речь на расширенном заседании в правительстве региона, которое провела вице-губернатор Татьяна Кучец, пишет портал chel.tv.ru. Отмечалось, что основная причина текущих сложностей связана с перестройкой логистики, поставок и перераспределением спроса. В нефтяных компаниях рассказали, что меняют маршруты и графики доставки с учетом повышения спроса на топливо. Информацию о ценах и нарушениях на АЗС с подтверждающими документами или фото южноуральцы могут направлять на электронную почту Министерства тарифного регулирования Челябинской области. Школы Южного Урала приняли 32 тысячи заявлений о зачислении в первые классы, пишет агентство новостей «Доступ». Напомним, сегодня завершается прием документов по закрепленной за каждой школой территории, а также по преимущественному праву на места в образовательные учреждения, где учатся братья или сестры будущих первоклассников. Отмечается, что с каждым годом растет доля родителей, выбирающих электронный способ регистрации заявлений. Более 92% поданы через портал госуслуг. С 1 июля школы начнут оформлять приказы о зачислении. На эту процедуру отводится 3 рабочих дня, а с 6 июля начнут прием заявлений в школы вне зависимости от места проживания. На Южном Урале пройдет первый костюмированный фестиваль сапбординга «Город трех мостов». Он состоится 12 июля в Кыштыме, пишут региональные СМИ. События организуют на городском пруду и приурочат к году единства народов России. Тема первого фестиваля – «Любимые герои на воде». Участникам предлагают создать настоящий сказочный парад, перевоплотившись в персонажей русских сказок, былин и народных преданий. Регистрация открыта до 5 июля. В целом программа фестиваля рассчитана на весь день и включает два формата участия – базовый с заплывом и основной программой, и экскурсионный с пешеходной прогулкой по историческим местам Кыштыма. Все детали о мероприятии можно узнать на официальном сайте правительства региона, возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Садке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Аня Пересильд оценила свои результаты ЕГЭ. Вика Бонни ищет помощницу по хозяйству, а Гарри Стайлс упал на сцене. 17-летняя пассия Вани Дмитриенко Аня Пересильд нарушила молчание об итогах выпускных экзаменов. В видео, адресованному своему наставнику, будущая абитуриентка ГИТИСа призналась, что считает полученные баллы невероятным достижением. Однако интригу актриса сохранила. Конкретные баллы по предметам Анна озвучивать не стала. Виктория Боня разместила объявление о вакансии домработницы, подчеркнув, что ей нужен человек с любовью к порядку и внимание к деталям. В числе требований кандидатки Боня озвучила простой список: аккуратность, страсть к работе и особенно подчеркнула умение заправлять кровать, как в лучших отелях. Платить за проделанную работу звезда готова $1500 в месяц. На стадионе Уэмбли в Лондоне певец Гарри Стайлс оказался на полу прямо посреди выступления. Инцидент случился сразу после того, как артист выплюнул воду. Предположительно, он подавился и упал на пол. Спустя несколько секунд Стайлс поднялся, помахал зрителям на прощание и покинул сцену. В соцсетях фанаты начали бурно обсуждать случившееся. В комментариях к видео поклонники недоумевали, почему никто из команды не спешил проверять самочувствие звезды. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Садке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22. Предстоящую ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 19-24.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
11: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
12: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
11: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать...
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Телефон рекламной службы 72-3903.
6: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале предлагают запретить продажу алкоголя на массовых праздниках, и в Челябинске запустят ночной автобус из центра на северо-запад. Челябинская городская дума предлагает запретить продажу алкоголя на массовых праздниках на Южном Урале. Проект такого закона депутаты внесут в качестве инициативы в региональный парламент, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу думы. Торговлю хотят ограничить как в местах мероприятий, так и на прилегающих территориях. Купить алкоголь в таких случаях можно будет только в заведениях общепита. Запрет будет действовать за 2 часа до проведения праздника, во время него и еще час после окончания. По массовым мероприятиям обозначено событие, которое соберет более 100 человек. Определять время и место его проведения будет администрация муниципалитета не позднее, чем за 3 дня до даты. В столице региона запустят ночной автобус, который свяжет центр с северо-западом. Маршрут номер 64Н начнет курсировать с 3 июля. Путь следования от театра оперы и балета до автобусного парка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Транспорт пойдет по Цвилинга, проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Северокрымской, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, затем по Чичерина, Вейвеля, Краснопольскому проспекту и Молодогвардейцев. 2 автобуса большого класса будут работать до 20 сентября с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Первый рейс от автобусного парка в 23:45, последний в 4:45, а от оперного театра в 0:45 и 5:45 соответственно. Спортсменка из Златоуста Яна Серебрякова выиграла первенство России по легкой атлетике. Она быстрее всех пробежала дистанцию в 800 метров, передает информагентство «Первое областное». Соревнования прошли в Казани, в них участвовали спортсменки не старше 20 лет. Представительница нашего региона не только пришла к финишу первой, но и установила личный рекорд, завоевав золотую медаль. Еще одну награду высшей пробы Челябинской области принес 10-борец Артем Лавриненко. Он набрал 7112 баллов, заняв первое место. А ранее на Кубке России в Чебоксарах ярко выступила еще одна челябинская спортсменка Дарья Чукшис. Она взяла бронзу в состязаниях по прыжкам в высоту. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Садке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыренец следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил мне тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Садке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22. Предстоящую ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 19-24.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, важный разговор поможет расставить все по местам. Честность станет главным преимуществом. Тельцы, вам удастся найти поддержку там, где вы ее не ожидали. Открытость укрепит полезные связи. Близнецы, события будут развиваться стремительно и потребуют гибкости. Умение переключаться окажется особенно ценным. Раки, теплое общение подарит чувство уверенности и защищенности. Цените тех, кто рядом. Львы, у вас есть шанс проявить лучшие качества перед широкой аудиторией. Харизма поможет добиться желаемого. Девы, иногда неожиданности ведут к лучшему. Вы справитесь с делами значительно быстрее, чем рассчитывали. Весы, новые знакомства окажутся полезными в будущем. Легкость в общении откроет дополнительные возможности. Скорпионы, сегодня многое станет понятнее благодаря внимательному наблюдению. Вы увидите скрытые связи между событиями. Стрельцы. Любопытство приведет вас к интересному открытию, а полученный опыт пригодится раньше, чем вы думаете. Козероги. Ваш авторитет укрепится благодаря ответственному подходу. Люди будут обращаться к вам за советом и поддержкой. Водолеи. Неожиданная идея поможет взглянуть на привычную ситуацию под новым углом. Правьте в хаосе. Рыбы. День наполнится символичными совпадениями и интересными подсказками. Важно не пропускать знаки, что посылает судьба.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.

0: Челябинске 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске на Южном Урале задержана группировка, которая обеспечивала связь мошенникам. И в Челябинске могут ввести особую льготу для владельцев электромобилей. На Южном Урале полицейские сотрудники ФСБ перекрыли нелегальный канал связи. Он использовался для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, распространение ложных угроз, мошенничество и других преступлений, сообщает портал Polit74.ru. Задержанный организатор и трое участников группы. За деньги они передавали третьим лицам данные для доступа к аккаунтам в соцсетях. Изъятые мобильные устройства, около 300 сим-карт, компьютеры и техника для видеосвязи. Заведено уголовное дело. Южноуральцы напоминают, что передача или продажа аккаунтов или сим-карт посторонним влечет ответственность от штрафов до лишения свободы. В Челябинске еще на шаг ближе стали к введению льготы для владельцев электромобилей. На комиссии по градостроительству и архитектуре Гордумы депутаты поддержали инициативу выдавать парковочные разрешения для автомобилей полностью на электрической тяге, а также для гибридных. Речь идет о местах для стоянки, которые оборудованы зарядными устройствами, уточнили в пресс-службе Думы. Предполагается освободить от оплаты за парковку на срок до 2 часов, пока авто заряжается. В зонах платных стоянок несколько таких мест у Дома 96 по улице Басенко, на Елькина 45 и на Ленина 36. Окончательное решение о введении льготы примут на очередном заседании Гордумы. Еще одно поселение, подобное Аркаиму и Синташте, нашли археологи в 18 километрах от Челябинска в Еткульском районе. Об этом сообщает портал 74.ру со ссылкой на Челябинский госуниверситет. Локация находится возле села Шибаева. Раскопки здесь ведут с мая этого года. Открытие меняет представление об Аркаиме и похожих поселениях, которые называют страной городов. Ранее считалось, что они расположены на юге, и самая крайняя точка севера – это Степное в Пластовском районе, в 130 километрах от Челябинска. Дальнейшее изучение объекта археологического наследия даст новую информацию о расселении на Урале древних индоевропейцев 4000 лет назад. Об их хозяйстве, культуре и обществе отметили в ВУЗе. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Хавейл июль. Там, где начинается твой новый Хавейл. Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон Хавейл июль на Копейском шоссе 88/9.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паривит, тротуарная плитка.
7: Тротуарная плитка всех удивит.
6: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
8: И утром, и днем, и вечером Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
9: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Кашириных 141А.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте 20 градусов выше нуля. В Кыштыме и Челябинске плюс 22. Предстоящую ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду плюс 19-24.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
6: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
7: «Голос дорог».
6: Уже завтра в 19.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать...
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, «Ротанг», усиленные. Нагрузка до 180 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30 июня.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале приостановили поиски туристки, которую унесло течением реки, и в регионе предложили защитить частные дома от принудительной реновации. Спасатели приостановили поиски туристки, упавшей в реку Ай во время сплава на сабвордах, сообщает портал chelkp.ru. 28 июня 35-летняя женщина была в составе группы из 15 человек и, по предварительным данным, зацепилась за что-то сапом, попыталась развернуться, ударилась веслом и упала в воду. Течение сразу унесло ее. Поиски вели весь следующий день. Спасатели и сотрудники МЧС и полиции обследовали 8 километров реки от места предположительного падения до деревни Глухой остров. Использовали лодки, багры и квадрокоптеры, обследовали берег. Приостановить поиски пришлось из-за сильного течения и высокого уровня воды. Когда он снизится, работу продолжат. Ранее сообщалось, что по факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Губернатор Алексей Текслер внес в областной парламент законопроект, призванный защитить владельцев частных домов и садов от принудительной реновации. Сейчас жилье можно признать подлежащим сносу, если к нему не проведена хотя бы одна из систем коммуникаций, водо- и теплоснабжения, либо водоотведения. Документ исключает этот критерий и позволит вносить дома в проекты реновации только если не подведены две и более коммунальные системы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Действующая норма избыточна, поскольку жители часто используют индивидуальные скважины и газовые котлы, что закрывает потребности, но формально делает дом подлежащим реновации. Профильный комитет ЗСО поддержал проект закона и рекомендовал его к принятию. В Челябинске начались соревнования в рамках Кубка полномочного представителя президента в УРФО для защитников Отечества. На базе региональной общественной организации «Динамо» проходит турнир по волейболу «Сидя». Мероприятие открыли полномочный представитель главы государства на Урале Артем Жога, губернатор Алексей Текслер и герой России, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. Также высокие гости побывали в Центре спортивной подготовки под дзюдо имени Миллера. Что касается в целом программы Кубка полпреда, в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов. Это бойцы и ветераны СВО. Они поборются за награды в 14 дисциплинах. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Садке и Златоусте 20 градусов выше нуля. В Кыштыме и Челябинске плюс 22.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Аня Пересильд оценила свои результаты ЕГЭ. Вика Бонни ищет помощницу по хозяйству, а Гарри Стайлз упал на сцене. 17-летняя пассия Вани Дмитриенко Аня Пересильд нарушила молчание об итогах выпускных экзаменов. В видео, адресованному своему наставнику, будущая абитуриентка ГИТИСа призналась, что считает полученные баллы невероятным достижением. Однако интригу актриса сохранила. Конкретные баллы по предметам Анна озвучивать не стала. Виктория Боня разместила объявление о вакансии домработницы, подчеркнув, что ей нужен человек с любовью к порядку и вниманием к деталям. В числе требований кандидатки Боня озвучила простой список: аккуратность, страсть к работе и особенно подчеркнула умение заправлять кровать, как в лучших отелях. Платить за проделанную работу звезда готова $1500 в месяц. На стадионе Уэмбли в Лондоне певец Гарри Стайлз оказался на полу прямо посреди выступления. Инцидент случился сразу после того, как артист выплюнул воду. Предположительно, он подавился и упал на пол. Спустя несколько секунд Стайлз поднялся, помахал зрителям на прощание и покинул сцену. В соцсетях фанаты начали бурно обсуждать случившееся. В комментариях к видео поклонники недоумевали, почему никто из команды не спешил проверять самочувствие звезды. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте 20 градусов выше нуля. В Кыштыме и Челябинске плюс 22. Предстоящую ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду плюс 19-24.
0: Реклама на радио КНР.

0: Калабрия.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
5: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
6: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в «Джили Планета Авто».
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, важный разговор поможет расставить все по местам. Честность станет главным преимуществом. Тельцы, вам удастся найти поддержку там, где вы ее не ожидали. Открытость укрепит полезные связи. Близнецы, события будут развиваться стремительно и потребуют гибкости. Умение переключаться окажется особенно ценным. Раки, теплое общение подарит чувство уверенности и защищенности. Цените тех, кто рядом. Львы, у вас есть шанс проявить лучшие качества перед широкой аудиторией. Харизма поможет добиться желаемого. Девы, иногда неожиданности ведут к лучшему. Вы справитесь с делами значительно быстрее, чем рассчитывали. Весы, новые знакомства окажутся полезными в будущем. Легкость в общении откроет дополнительные возможности. Скорпионы, сегодня многое станет понятнее благодаря внимательному наблюдению. Вы увидите скрытые связи между событиями. Стрельцы. Любопытство приведет вас к интересному открытию, а полученный опыт пригодится раньше, чем вы думаете. Козероги. Ваш авторитет укрепится благодаря ответственному подходу. Люди будут обращаться к вам за советом и поддержкой. Водолеи. Неожиданная идея поможет взглянуть на привычную ситуацию под новым углом. Правьте в хаосе. Рыбы. День наполнится символичными совпадениями и интересными подсказками. Важно не пропускать знаки, что посылает судьба.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
3: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
2: И что?
3: Встреча завтра.
2: Подожди меня.
3: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик УО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинской области усилили контроль за ценами на топливо, и в регионе пройдет первый костюмированный фестиваль сапбординга. На Южном Урале завершили создание муниципальных штабов по топливообеспечению. В городах и районах организован ежедневный контроль ситуации на АЗС. Об этом шла речь на расширенном заседании в правительстве региона, которое провела вице-губернатор Татьяна Кучец, пишет портал chel.tv.ru. Отмечалось, что основная причина текущих сложностей связана с перестройкой логистики, поставок и перераспределением спроса. В нефтяных компаниях рассказали, что меняют маршруты и графики доставки с учетом повышения спроса на топливо. Информацию о ценах и нарушениях на АЗС с подтверждающими документами или фото южноуральцы могут направлять на электронную почту Министерства тарифного регулирования Челябинской области. Школы Южного Урала приняли 32 тысячи заявлений о зачислении в первые классы, пишет агентство новостей «Доступ». Напомним, сегодня завершается прием документов по закрепленной за каждой школой территории, а также по преимущественному праву на места в образовательные учреждения, где учатся братья или сестры будущих первоклассников. Отмечается, что с каждым годом растет доля родителей, выбирающих электронный способ регистрации заявлений. Более 92% поданы через портал госуслуг. С 1 июля школы начнут оформлять приказы о зачислении. На эту процедуру отводится 3 рабочих дня, а с 6 июля начнут прием заявлений в школы вне зависимости от места проживания. На Южном Урале пройдет первый костюмированный фестиваль сапбординга «Город трех мостов». Он состоится 13 июля в Кыштыме, пишут региональные СМИ. События организуют на городском пруду и приурочат к Году единства народов России. Тема первого фестиваля – «Любимые герои на воде». Участникам предлагают создать настоящий сказочный парад, перевоплотившись в персонажей русских сказок, былин и народных преданий. Регистрация открыта до 5 июля. В целом программа фестиваля рассчитана на весь день и включает 2 формата участия – базовый с заплывом и основной программой, и экскурсионный с пешеходной прогулкой по историческим местам Кыштыма. Все детали о мероприятии можно узнать на официальном сайте правительства региона. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 19-24.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Техно Премиум. В наличии за 7 миллионов 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
4: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Nixline. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Nixline 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
8: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
9: Ген, ты чего пешком?
10: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
9: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 19-24.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
3: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
2: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся!
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда!
4: Гололед?
5: Выкрутимся!
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Паривит, тротуарная плитка!
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паривит! Красивая плитка! И так красиво лежит!
6: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
7: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
2: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг»

0: планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале предлагают запретить продажу алкоголя на массовых праздниках, и в Челябинске запустят ночной автобус из центра на северо-запад. Челябинская городская дума предлагает запретить продажу алкоголя на массовых праздниках на Южном Урале. Проект такого закона депутаты внесут в качестве инициативы в региональный парламент, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу думы. Торговлю хотят ограничить как в местах мероприятий, так и на прилегающих территориях. Купить алкоголь в таких случаях можно будет только в заведениях общепита. Запрет будет действовать за 2 часа до проведения праздника, во время него и еще час после окончания. По массовым мероприятиям обозначено событие, которое соберет более 100 человек. Определять время и место его проведения будет администрация муниципалитета не позднее, чем за 3 дня до даты. В столице региона запустят ночной автобус, который свяжет центр с северо-западом. Маршрут номер 64Н начнет курсировать с 3 июля. Путь следования от театра оперы и балета до автобусного парка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Транспорт пойдет по Цвилинга, проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Северокрымской, братьев Кашириных, академика Королева, 250-летия Челябинска, затем по Чичерина, Вейвеля, Краснопольскому проспекту и Молодогвардейцев. 2 автобуса большого класса будут работать до 20 сентября с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Первый рейс от автобусного парка в 23:45, последний в 4:45, а от оперного театра в 0:45 и 5:45 соответственно. Спортсменка из Златоуста Яна Серебрякова выиграла первенство России по легкой атлетике. Она быстрее всех пробежала дистанцию в 800 метров, передает информагентство «Первое областное». Соревнования прошли в Казани, в них участвовали спортсменки не старше 20 лет. Представительница нашего региона не только пришла к финишу первой, но и установила личный рекорд, завоевав золотую медаль. Еще одну награду высшей пробы Челябинской области принес 10-борец Артем Лаврененко. Он набрал 7112 баллов, заняв первое место. А ранее на Кубке России в Чебоксарах ярко выступила еще одна челябинская спортсменка Дарья Чукшис. Она взяла бронзу в состязаниях по прыжкам в высоту. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль» – там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9.
4: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 19-24.

0: Новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
5: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
7: Улыбайтесь, «Валадент».
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 19-24.

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.

0: Дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вот представь себе. Новый дом. В закрытом поселке, рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками. Коммуникации, включая газ, уже есть.
2: А дети?
1: Не волнуйся. Площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
2: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
1: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
3: Телефон рекламной службы 72-3903.

Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске на Южном Урале задержана группировка, которая обеспечивала связь мошенникам. И в Челябинске могут ввести особую льготу для владельцев электромобилей. На Южном Урале полицейские сотрудники ФСБ перекрыли нелегальный канал связи. Он использовался для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, распространение ложных угроз, мошенничества и других преступлений, сообщает портал Polit74.ru. Задержанный организатор и трое участников группы. За деньги они передавали третьим лицам данные для доступа к аккаунтам в соцсетях. Изъятые мобильные устройства, около 300 сим-карт, компьютеры и техника для видеосвязи. Заведено уголовное дело. Южноуральцам напоминают, что передача или продажа аккаунтов или сим-карт посторонним влечет ответственность от штрафов до лишения свободы. В Челябинске еще на шаг ближе стали к введению льготы для владельцев электромобилей. На комиссии по градостроительству и архитектуре Гордумы депутаты поддержали инициативу выдавать парковочные разрешения для автомобилей полностью на электрической тяге, а также для гибридных. Речь идет о местах для стоянки, которые оборудованы зарядными устройствами, уточнили в пресс-службе Думы. Предполагается освободить от оплаты за парковку на срок до 2 часов, пока авто заряжается. В зонах платных стоянок несколько таких мест у Дома 96 по улице Басенко, на Елькина 45 и на Ленина 36. Окончательное решение о введении льготы примут на очередном заседании Гордумы. Еще одно поселение, подобное Аркаиму и Синташте, нашли археологи в 18 километрах от Челябинска в Едкульском районе. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на Челябинский госуниверситет. Локация находится возле села Шибаева. Раскопки здесь ведут с мая этого года. Открытие меняет представление об Аркаиме и похожих поселениях, которые называют страной городов. Ранее считалось, что они расположены на юге, и самая крайняя точка севера – это Степное в Пластовском районе, в 130 километрах от Челябинска. Дальнейшее изучение объекта археологического наследия даст новую информацию о расселении на Урале древних индоевропейцев 4000 лет назад. Об их хозяйстве, культуре и обществе отметили в ВУЗе. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 19-24.
1: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: года. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
1: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
2: У них честный кэшбэк на популярные категории.
3: Удобное, понятное приложение.
4: Есть доставка карты.
5: Дружелюбный живой колл-центр.
1: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
6: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 19-24.
8: Реклама на Радио Континенталь.
7: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
8: «Голос дорог».
7: Уже завтра в 19.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, важный разговор поможет расставить все по местам. Честность станет главным преимуществом. Тельцы, вам удастся найти поддержку там, где вы ее не ожидали. Открытость укрепит полезные связи. Близнецы, события будут развиваться стремительно и потребуют гибкости. Умение переключаться окажется особенно ценным. Раки, теплое общение подарит чувство уверенности и защищенности. Цените тех, кто рядом. Львы, у вас есть шанс проявить лучшие качества перед широкой аудиторией. Харизма поможет добиться желаемого. Девы, иногда неожиданности ведут к лучшему. Вы справитесь с делами значительно быстрее, чем рассчитывали. Весы, новые знакомства окажутся полезными в будущем. Легкость в общении откроет дополнительные возможности. Скорпионы, сегодня многое станет понятнее благодаря внимательному наблюдению. Вы увидите скрытые связи между событиями. Стрельцы. Любопытство приведет вас к интересному открытию, а полученный опыт пригодится раньше, чем вы думаете. Козероги. Ваш авторитет укрепится благодаря ответственному подходу. Люди будут обращаться к вам за советом и поддержкой. Водолеи. Неожиданная идея поможет взглянуть на привычную ситуацию под новым углом. Правьте в хаосе. Рыбы. День наполнится символичными совпадениями и интересными подсказками. Важно не пропускать знаки, что посылает судьба.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те,

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале приостановили поиски туристки, которую унесло течением реки, и в регионе предложили защитить частные дома от принудительной реновации. Спасатели приостановили поиски туристки, упавшей в реку Ай во время сплава на сабвордах, сообщает портал chelkp.ru. 28 июня 35-летняя женщина была в составе группы из 15 человек и, по предварительным данным, зацепилась за что-то с сапом, попыталась развернуться, ударилась веслом и упала в воду. Течение сразу унесло ее. Поиски вели весь следующий день. Спасатели, сотрудники МЧС и полиции обследовали 8 километров реки от места предположительного падения до деревни Глухой остров. Использовали лодки, багры и квадрокоптеры, обследовали берег. Приостановить поиски пришлось из-за сильного течения и высокого уровня воды. Когда он снизится, работу продолжат. Ранее сообщалось, что по факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Губернатор Алексей Текслер внес в областной парламент законопроект, призванный защитить владельцев частных домов и садов от принудительной реновации. Сейчас жилье можно признать подлежащим сносу, если к нему не проведена хотя бы одна из систем коммуникаций, водо- и теплоснабжения, либо водоотведения. Документ исключает этот критерий и позволит вносить дома в проекты реновации только если не подведены две и более коммунальные системы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Действующая норма избыточна, поскольку жители часто используют индивидуальные скважины и газовые котлы, что закрывает потребности, но формально делает дом подлежащим реновации. Профильный комитет ЗСО поддержал проект закона и рекомендовал его к принятию. В Челябинске начались соревнования в рамках Кубка полномочного представителя президента в УРФО для защитников Отечества. На базе региональной общественной организации «Динамо» проходит турнир по волейболу «Сидя». Мероприятие открыли полномочный представитель главы государства на Урале Артем Жога, губернатор Алексей Текслер и герой России, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. Также высокие гости побывали в Центре спортивной подготовки под дзюдо имени Миллера. Что касается в целом программы Кубка полпреда, в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов. Это бойцы и ветераны СВО. Они поборются за награды в 14 дисциплинах. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 19-24.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 19-24.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Ямки 200 по утру, с рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай в сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.